23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

твоих губ мне теперь не забыть. Был я горд.

Грусть, страдания, боль, потом расставание. Боль — это любовь. Я понял это, лишь потеряв тебя.

даже не знаю, услышишь ли ты это сообщение. Я даже не знаю, где тебя искать. Но такое чувство.

0: соскучился.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября, об этом сообщает РИА Новости. Эпидсезон 26-27 года начнется в начале сентября, в первой декаде, когда все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, и первую волну заболеваемости мы увидим в этот период, поделилась Попова. Она добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить. Тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году. Минцифры предложила создать в России систему криминалистического учета и идентификации на основе цифрового следа компьютерных и электронных устройств. Такая инициатива содержится в опубликованном на сайте ведомства перечне направлений реализации доктрины по борьбе с IT-преступлениями. Согласно документу, новая система предполагает сбор, хранение и обработку данных в сети. Для ее работы также планируется развивать специализированные аналитические программные продукты, предназначенные для проведения исследований и судебных компьютерно-технических экспертиз. Кроме того, перечень предусматривает нормативное закрепление порядка использования сведений, полученных из открытых источников, в качестве доказательной базы по уголовным делам. И в завершении выпуска названы лучшие города для культурного отдыха в России. Во многих городах туристам доступны разные форматы культурного отдыха, в том числе исторические фестивали, ярмарки и музыкальные программы. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт билетной витрины «Тикетленд» Александра Лаврентьева. Она отметила, что туристам, которым особенно интересна музыка, стоит посетить Москву, а поклонникам оперы рекомендуется съездить в Новосибирск. По словам эксперта, насладиться исторической атмосферой получится в Великом Новгороде или Выборге. В первом проходят реконструкции, ремесленные мастерские, а также программы, посвященные Древней Руси и Средневековью. А во втором – ярмарки, костюмированные представления, музыкальные выступления и даже рыцарские турниры. Тем, кто хочет познакомиться с национальной культурой, специалист посоветовал планировать поездку в Казань. Любителям современной драматургии рекомендуется посетить Екатеринбург, а балетные постановки можно посмотреть в Перми. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лабинск FM. Усть Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителем попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотреблений льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колес.ру. Хорошей дороги.
0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если летом много грибов, осень будет короткой, а зима долгой. По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер северный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 4 минуты, слабая магнитная буря.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов проинспектировал ход ремонта на улице Сергия Радонежского. Градоначальник встретился с представителями подрядной организации прямо на объекте, чтобы обсудить текущие вопросы строительства. По итогам выездного совещания глава поручил подрядчику оперативно устранить выявленные недочеты и взять под особый контроль качество укладки асфальтобетонного покрытия. Ход исполнения поручений взят на особый контроль. Минсельхоз России запустил горячую линию для помощи с топливным обеспечением. Обратиться за поддержкой могут сельхозорганизации, фермеры и предприятия торговли горючее смазочными материалами. Сообщить о проблемах можно круглосуточно по телефону 8 800 234 93 80, либо оставить заявку на сайте ведомства через специальную форму. При обращении нужно указать регион, вид топлива и суть трудности. Отсутствие ГСМ, высокую цену или ограничения при заправке. Телефон горячей линии 8 800 234 93 80. Звонок по России бесплатный. В Большом зале администрации глава города Роман Перевалов провел личный прием граждан. Жители обратились к мэру с вопросами благоустройства и соблюдения градостроительного законодательства. По каждому обращению глава дал поручение профильным специалистам администрации. Установленный законом срок всем заявителям направят письменные ответы с результатами проверок и мерами реагирования. Напомним, записаться на прием к руководству города можно по телефону 4-11-94. В Краснодарском крае увеличены единовременные выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Минобороны России. Те, кто подпишет контракт от нашего региона, получат 3 400 000 рублей сразу, а за год службы от 6 миллионов рублей выше. Кроме того, для участников спецоперации и их семей действуют меры поддержки – бесплатная земля, помощь в газификации, списание кредитных долгов и путевки в санатории. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Линия работает круглосуточно. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшая и средняя группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
0: Радио. На 107.9 FM.
1: Реклама. На УФМ.
3: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Вы слушаете УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если летом много грибов, осень будет короткой, а зима долгой. По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер северный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 4 минуты, слабая магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По официальным данным, с начала текущего лета Краснодарский край посетили около 3,5 миллионов туристов. Всего с начала года Кубань приняла уже почти 7,5 миллионов туристов. Средний уровень бронирования отелей и гостиниц в курортный сезон превышает 60%. Данный показатель идентичен как на морских, так и на предгорных курортах. При этом в Анапе санатории и отели сейчас загружены на 73%. Несмотря на существующие вызовы, курортная отрасль края работает стабильно. Мы понимаем, что сегодня турист особенно внимательный, выбирает место для отпуска. Поэтому наша главная задача – обеспечить безопасность, комфорт и высокий уровень сервиса, написал губернатор Краснодарского края в мессенджере Макс. Глава региона уточнил, что туристов на Кубани принимают около 11 тысяч отелей, гостиниц, санаториев и гостевых домов. Почти 300 отелей работают по системе «Все включено». Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях сообщил, что в рамках еженедельного контроля за строительством состоялся плановый объезд объектов. Выездное совещание провели с участием представителей подрядных организаций. Основные вопросы, которые были рассмотрены – переустройство инженерных коммуникаций, соблюдение сроков и контроль качества и благоустройство прилегающих территорий. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, в целях проверки технической исправности муниципальной системы оповещения населения и обеспечения ее готовности к использованию при возникновении ЧС 24 июля с 15 до 16 в районе дач будет проводиться плановая проверка работоспособности звуковых сирен. Прошу сохранять спокойствие и учитывать, что подача звуковых сигналов в указанный период носит исключительно учебно-профилактический характер. Каких-либо действий со стороны населения не требуется. В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде, примыкающем к перекрестку улиц Заплотняная и Коммунальная, с 8 утра 27 июля до 18.00 29 июля въезд и выезд на указанный участок запрещены. Рекомендую заранее выбирать альтернативные маршруты. С начала года отделение Соцфонда России по Краснодарскому краю выдало льготникам почти 4000 путевок на санаторно-курортное лечение. На эти цели из федерального бюджета направили свыше 318 миллионов рублей. Право на бесплатное оздоровление в санаториях имеют различные категории граждан. Среди них люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, герои России и СССР, а также другие федеральные льготники. Важное условие – услуга предоставляется тем, кто ранее не отказался от набора соцуслуг, включающего санаторно-курортное лечение и проезд к месту отдыха и обратно, в пользу денежной компенсации. Распределение путевок осуществляется строго в порядке очередности, при этом учитывается дата подачи заявления и медицинский профиль заболевания. Узнать свой номер в очереди жители Кубани могут на официальном сайте СФР. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф. Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
4: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы. Тема контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто

Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор,

0: Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если летом много грибов, осень будет короткой, а зима долгой. По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер северный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 4 минуты, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров – сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил депутат. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий. Глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что россиян, ведущих здоровый образ жизни, необходимо поощрять. Для этого Миронов предложил ввести систему налоговых, страховых и сервисных поощрений. Также он предложил расширить эксперимент «Персональные медицинские помощники» с диспансерных больных на все население и дать россиянам возможность добровольно подключать носимые устройства через раздел «Мое здоровье» на портале «Госуслуги». И в завершении выпуска: с 8 по 16 августа в России состоится всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России Анна Мостовая. По ее словам, летний учет птиц отличается от зимнего. Если в холодное время года воробьи собираются у кормушек, то летом они рассредоточены, поэтому обнаружить их значительно сложнее. Мостовая отметила, что к началу августа воробьи обычно уже выводят два потомства и перемещаются по округе небольшими семейными группами. Она рассказала, что во время летней переписи орнитологи и волонтеры также будут искать воробьев с необычной окраской и гибридов. Кроме того, эксперты оценят, насколько далеко полевые воробьи продвинулись вглубь городской застройки для выведения потомства. Мостовая добавила, что в последние десятилетия птицы все активнее смещаются с окраин в центр городов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ust-Labin FM. Новости спорта.
1: Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, занявшая 6-е место на последней Олимпиаде, объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка проинформировала Тутберидзе о своем уходе по телефону. Петросян 3 раза подряд выиграла чемпионат России и столько же раз побеждала в финале национального гран-при. Также сообщалось, что фигуристка поступила в ГИТИС и в последнее время не вела полноценной подготовки к новому сезону. При этом 16 июля Международный союз конькобежцев присвоил ей нейтральный статус для участия в международных турнирах. Триумфатор турнира ATP 250 в Бостоне Андрей Рублев поднялся на 2 позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 14-е место. Рублев опередил в таблице итальянца Лоренцо Музетти и американца Лернера Тиена. Лидером мирового рейтинга остается итальянец Яник Синер, вторым идет немец Александр Зверев, а третью позицию сохраняет испанец Карлос Алькарас. Новым генеральным директором Ростова, выступающего в РПЛ, назначен 49-летний бизнесмен Андрей Чайка. С 1997 года функционер был президентом одноименного футбольного клуба «Чайка», который под его руководством прошел путь от региональных соревнований до ФНЛ. Предыдущий гендиректор Ростова Игорь Гончаров, занимавший этот пост с лета прошлого года, останется работать в системе клуба. Турецкий «Галатасарай» объявил о переходе диагональной сборной России Виты Акимовой, заключив с ней 1-летний контракт. Команда в прошлом сезоне выиграла 2-й по значимости европейский трофей – Кубок Европейской конфедерации волейбола и получила специальное приглашение в Лигу чемпионов на следующий сезон. Акимова перебралась в Стамбул из миланского «Вера Волей», а до этого 2 года отыграла за итальянскую «Навару», где в первом же сезоне стала лучшим бомбардиром команды. Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 2-го тура первой лиги на своем поле обыграл СКА Хабаровск 1-0 благодаря голу с пенальти на 80-й минуте. Эта победа стала для «Ротора» первой в новом сезоне после гостевого поражения от Нижнего Новгорода в стартовом туре. Хабаровчане, в свою очередь, потерпели 2-е поражение подряд. Встреча завершилась массовой потасовкой между игроками обеих команд после финального свистка. Чтобы разнять игроков, понадобилась вся бригада арбитров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Полиция Кубани предупреждает.

найти тебя и удаляюсь снова. А ритмы сердца до нуля, и все опять по новой. Так ревностью накрыло, дыхание перекрыло. От этой страсти так рвет на части.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов проинспектировал ход ремонта на улице Сергия Радонежского. Градоначальник встретился с представителями подрядной организации прямо на объекте, чтобы обсудить текущие вопросы строительства. По итогам выездного совещания глава поручил подрядчику оперативно устранить выявленные недочеты и взять под особый контроль качество укладки асфальтобетонного покрытия. Ход исполнения поручений взят на особый контроль. Минсельхоз России запустил горячую линию для помощи с топливным обеспечением. Обратиться за поддержкой могут сельхозорганизации, фермеры и предприятия торговли горючее смазочными материалами. Сообщить о проблемах можно круглосуточно по телефону 8 800 234 93 80, либо оставить заявку на сайте ведомства через специальную форму. При обращении нужно указать регион, вид топлива и суть трудности. Отсутствие ГСМ, высокую цену или ограничения при заправке. Телефон горячей линии 8 800 234 93 80. Звонок по России бесплатный. В Большом зале администрации глава города Роман Перевалов провел личный прием граждан. Жители обратились к мэру с вопросами благоустройства и соблюдения градостроительного законодательства. По каждому обращению глава дал поручение профильным специалистам администрации. Установленный законом срок всем заявителям направят письменные ответы с результатами проверок и мерами реагирования. Напомним, записаться на прием к руководству города можно по телефону 4-11-94. В Краснодарском крае увеличены единовременные выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Минобороны России. Те, кто подпишет контракт от нашего региона, получат 3 миллиона 400 тысяч рублей сразу, а за год службы от 6 миллионов рублей выше. Кроме того, для участников спецоперации и их семей действуют меры поддержки – бесплатная земля, помощь в газификации, списание кредитных долгов и путевки в санатории. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Линия работает круглосуточно. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшие и средние группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: Весь мир танцует!
3: С утра, в обед и вечером. УФМ.
4: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта. Огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. Реклама на OFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: стало невозможно.
1: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: На 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру.

Tenet T4L получит полный привод. В продажу новинка поступит до конца этого года. Двигатель тот же, что у переднего привода. 1,5 литра, турбо, 147 лошадиных сил, а коробка передач другая. Семиступенчатый робот вместо шестиступки. Также вероятно, что у полноприводного 4L будет многорычажная задняя подвеска. Открыт предзаказ на кроссовер Esteo Xlantix ET8. Это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной силовой установкой. Цена без учета скидок и спецпредложений — 7,5 миллионов рублей. Эту машину китайской сборки у нас уже продают через дилерскую сеть Exit, а также выпускают в России под новым названием. В этом году «АвтоВАЗ» продал 15 тысяч экземпляров «Лады Искры». Для сравнения, продажи «Гранты» за то же время — 60 тысяч, а «Весты» — 27 тысяч. Цифры показывают, что бестселлером «Искры» не стало. Но своего покупателя все равно нашла. По внешности и содержанию она интереснее «Гранты», а по цене дешевле, чем «Веста». В последнее время расход топлива стал более насущной проблемой, чем раньше. Цены на топливо растут. Очереди на заправках начали рассасываться, но проблемы остаются. Смена водительских привычек может помочь оптимизировать расходы и сократить частоту поездок на заправку. Подробнее о том, какие привычки снижают расход топлива, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По официальным данным, с начала текущего лета Краснодарский край посетили около 3,5 миллионов туристов. Всего с начала года Кубань приняла уже почти 7,5 миллионов туристов. Средний уровень бронирования отелей и гостиниц в курортный сезон превышает 60%. Данный показатель идентичен как на морских, так и на предгорных курортах. При этом в Анапе санатории и отели сейчас загружены на 73%. Несмотря на существующие вызовы, курортная отрасль края работает стабильно. Мы понимаем, что сегодня турист особенно внимательный, выбирает место для отпуска. Поэтому наша главная задача – обеспечить безопасность, комфорт и высокий уровень сервиса, написал губернатор Краснодарского края в мессенджере Макс. Глава региона уточнил, что туристов на Кубани принимают около 11 тысяч отелей, гостиниц, санаториев и гостевых домов. Почти 300 отелей работают по системе «Все включено». Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях сообщил, что в рамках еженедельного контроля за строительством состоялся плановый объезд объектов. Выездное совещание провели с участием представителей подрядных организаций. Основные вопросы, которые были рассмотрены – переустройство инженерных коммуникаций, соблюдение сроков и контроль качества и благоустройство прилегающих территорий. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, в целях проверки технической исправности муниципальной системы оповещения населения и обеспечения ее готовности к использованию при возникновении ЧС 24 июля с 15 до 16 в районе дач будет проводиться плановая проверка работоспособности звуковых сирен. Прошу сохранять спокойствие и учитывать, что подача звуковых сигналов в указанный период носит исключительно учебно-профилактический характер. Каких-либо действий со стороны населения не требуется. В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде, примыкающем к перекрестку улиц Заплотняная и Коммунальная, с 8 утра 27 июля до 18.00 29 июля въезд и выезд на указанный участок запрещены. Рекомендую заранее выбирать альтернативные маршруты. С начала года отделение Соцфонда России по Краснодарскому краю выдало льготникам почти 4000 путевок на санаторно-курортное лечение. На эти цели из федерального бюджета направили свыше 318 миллионов рублей. Право на бесплатное оздоровление в санаториях имеют различные категории граждан. Среди них люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, герои России и СССР, а также другие федеральные льготники. Важное условие – услуга предоставляется тем, кто ранее не отказался от набора соцуслуг, включающего санаторно-курортное лечение и проезд к месту отдыха и обратно, в пользу денежной компенсации. Распределение путевок осуществляется строго в порядке очередности, при этом учитывается дата подачи заявления и медицинский профиль заболевания. Узнать свой номер в очереди жители Кубани могут на официальном сайте СФР. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107 и 9 FM.
1: Усть-Лабинск FM.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горячего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107,9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 августа пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, начнут получать повышенную пенсию, рассказала газете «РУ» финансовый эксперт Татьяна Волкова. Для них в два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии до 19 169 рублей. Кроме того, им будет назначена надбавка за уход, объяснила эксперт. По мнению Волковой, это одна из значимых мер социальной поддержки. После 80 лет расходы заметно увеличиваются, чаще требуются лекарства, медицинская помощь, бытовые услуги и посторонний уход. Увеличение фиксированной выплаты помогает хотя бы частично компенсировать эти затраты и снизить финансовую нагрузку не только на самих пенсионеров, но и на их близких, поясняет эксперт. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о цифровых валютах и цифровых правах, который создает правовую основу для легального оборота криптовалют в России, об этом сообщает «Коммерсант». Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит судебную защиту прав на них и наделяет банк полномочиями регулятора рынка. Согласно закону, Центробанк будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев. Закон предусматривает, что россияне смогут инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих. Неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования получат доступ к ликвидным цифровым активам с лимитом инвестиций в размере 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. И в завершении выпуска депутаты в Госдуме предложили ввести новую программу, которая повысит доступность спорта для детей в России, и назвать ее по аналогии с пушкинской картой «Яшинской» именем легендарного футбольного вратаря Льва Яшина. Соответствующее обращение парламентарии направили главе правительства Михаилу Мишустину. По мнению авторов инициативы, это позволит дать доступ к занятиям спортом большому количеству российских детей, в том числе из семей, у которых не хватает средств на оплату секций и спортинвентаря. Программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. «Пушкинской картой» можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
3: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
4: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы. Система контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
8: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: По данным самоката, особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года, супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами и рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу удон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки ля тао.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции, вроде «два по цене одного» или «крупные семейные упаковки сладостей», предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
0: Идея на миллион.
1: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах у дома, супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращиванию голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-30-30.
3: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов проинспектировал ход ремонта на улице Сергия Радонежского. Городоначальник встретился с представителями подрядной организации прямо на объекте, чтобы обсудить текущие вопросы строительства. По итогам выездного совещания глава поручил подрядчику оперативно устранить выявленные недочеты и взять под особый контроль качество укладки асфальтобетонного покрытия. Ход исполнения поручений взят на особый контроль. Минсельхоз России запустил горячую линию для помощи с топливным обеспечением. Обратиться за поддержкой могут сельхозорганизации, фермеры и предприятия торговли горючее смазочными материалами. Сообщить о проблемах можно круглосуточно по телефону 8 800 234 93 80, либо оставить заявку на сайте ведомства через специальную форму. При обращении нужно указать регион, вид топлива и суть трудности. Отсутствие ГСМ, высокую цену или ограничения при заправке. Телефон горячей линии 8 800 234 93 80. Звонок по России бесплатный. В Большом зале администрации глава города Роман Перевалов провел личный прием граждан. Жители обратились к мэру с вопросами благоустройства и соблюдения градостроительного законодательства. По каждому обращению глава дал поручение профильным специалистам администрации. Установленный законом срок всем заявителям направят письменные ответы с результатами проверок и мерами реагирования. Напомним, записаться на прием к руководству города можно по телефону 4-11-94. В Краснодарском крае увеличены единовременные выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Минобороны России. Те, кто подпишет контракт от нашего региона, получат 3 миллиона 400 тысяч рублей сразу, а за год службы от 6 миллионов рублей выше. Кроме того, для участников спецоперации и их семей действуют меры поддержки: бесплатная земля, помощь в газификации, списание кредитных долгов и путевки в санатории. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Линия работает круглосуточно. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшая и средняя группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости спорта.
1: Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, занявшая 6-е место на последней Олимпиаде, объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка проинформировала Тутберидзе о своем уходе по телефону. Петросян 3 раза подряд выиграла чемпионат России и столько же раз побеждала в финале национального гран-при. Также сообщалось, что фигуристка поступила в ГИТИС и в последнее время не вела полноценной подготовки к новому сезону. При этом 16 июля Международный союз конькобежцев присвоил ей нейтральный статус для участия в международных турнирах. Триумфатор турнира ATP 250 в Бостоне Андрей Рублев поднялся на 2 позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 14 место. Рублев опередил в таблице итальянца Лоренцо Музетти и американца Лернера Тиена. Лидером мирового рейтинга остается итальянец Яник Синнер, вторым идет немец Александр Зверев, а третью позицию сохраняет испанец Карлос Алькарас. Новым генеральным директором Ростова, выступающего в РПЛ, назначен 49-летний бизнесмен Андрей Чайка. С 1997 года функционер был президентом одноименного футбольного клуба «Чайка», который под его руководством прошел путь от региональных соревнований до ФНЛ. Предыдущий гендиректор Ростова Игорь Гончаров, занимавший этот пост с лета прошлого года, останется работать в системе клуба. Турецкий «Галатасарай» объявил о переходе диагональной сборной России Виты Акимовой, заключив с ней 1-летний контракт. Команда в прошлом сезоне выиграла 2-й по значимости европейский трофей – Кубок Европейской конфедерации волейбола и получила специальное приглашение в Лигу чемпионов на следующий сезон. Акимова перебралась в Стамбул из миланского «Вера Волей», а до этого 2 года отыграла за итальянскую «Навару», где в первом же сезоне стала лучшим бомбардиром команды. Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 2-го тура первой лиги на своем поле обыграл СКА «Хабаровск» 1-0 благодаря голу с пенальти на 80-й минуте. Эта победа стала для «Ротора» первой в новом сезоне после гостевого поражения от Нижнего Новгорода в стартовом туре. Хабаровчане, в свою очередь, потерпели 2-е поражение подряд. Встреча завершилась массовой потасовкой между игроками обеих команд после финального свистка. Чтобы разнять игроков, понадобилась вся бригада арбитров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

А сколько фруктовых садов? Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью. Хочешь?

0: Опять следуешь зеленым фруктом и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качеств. Ленс. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По официальным данным, с начала текущего лета Краснодарский край посетили около 3,5 миллионов туристов. Всего с начала года Кубань приняла уже почти 7,5 миллионов туристов. Средний уровень бронирования отелей и гостиниц в курортный сезон превышает 60%. Данный показатель идентичен как на морских, так и на предгорных курортах. При этом в Анапе санатории и отели сейчас загружены на 73%. Несмотря на существующие вызовы, курортная отрасль края работает стабильно. Мы понимаем, что сегодня турист особенно внимательный, выбирает место для отпуска. Поэтому наша главная задача – обеспечить безопасность, комфорт и высокий уровень сервиса, написал губернатор Краснодарского края в мессенджере Макс. Глава региона уточнил, что туристов на Кубани принимает около 11 тысяч отелей, гостиниц, санаториев и гостевых домов. Почти 300 отелей работают по системе «Все включено». Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях сообщил, что в рамках еженедельного контроля за строительством состоялся плановый объезд объектов. Выездное совещание провели с участием представителей подрядных организаций. Основные вопросы, которые были рассмотрены – переустройство инженерных коммуникаций, соблюдение сроков и контроль качества и благоустройство прилегающих территорий. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, в целях проверки технической исправности муниципальной системы оповещения населения и обеспечения ее готовности к использованию при возникновении ЧС 24 июля с 15 до 16 в районе дач будет проводиться плановая проверка работоспособности звуковых сирен. Прошу сохранять спокойствие и учитывать, что подача звуковых сигналов в указанный период носит исключительно учебно-профилактический характер. Каких-либо действий со стороны населения не требуется. В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде, примыкающем к перекрестку улиц Заплотняная и Коммунальная, с 8 утра 27 июля до 18.00 29 июля въезд и выезд на указанный участок запрещены. Рекомендую заранее выбирать альтернативные маршруты. С начала года отделение Соцфонда России по Краснодарскому краю выдало льготникам почти 4000 путевок на санаторно-курортное лечение. На эти цели из федерального бюджета направили свыше 318 миллионов рублей. Право на бесплатное оздоровление в санаториях имеют различные категории граждан. Среди них люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, герои России и СССР, а также другие федеральные льготники. Важное условие – услуга предоставляется тем, кто ранее не отказался от набора соцуслуг, включающего санаторно-курортное лечение и проезд к месту отдыха и обратно, в пользу денежной компенсации. Распределение путевок осуществляется строго в порядке очередности, при этом учитывается дата подачи заявления и медицинский профиль заболевания. Узнать свой номер в очереди жители Кубани могут на официальном сайте СФР. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио.
0: Радио.
2: Радио УФМ.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 918-0807-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet T4L получит полный привод. В продажу новинка поступит до конца этого года. Двигатель тот же, что у переднего привода. 1.5 литра, турбо, 147 лошадиных сил, а коробка передач другая. Семиступенчатый робот вместо шестиступки. Также вероятно, что у полноприводного 4L будет многорычажная задняя подвеска. Открыт предзаказ на кроссовер Esteo Xlantix ET8. Это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной силовой установкой. Цена без учета скидок и спецпредложений – 7,5 миллионов рублей. Эту машину китайской сборки у нас уже продают через дилерскую сеть Exit, а также выпускают в России под новым названием. В этом году «АвтоВАЗ» продал 15 тысяч экземпляров «Лады Искры». Для сравнения, продажи «Гранты» за то же время – 60 тысяч, а «Весты» – 27 тысяч. Цифры показывают, что бестселлером «Искры» не стало. Но своего покупателя все равно нашла. По внешности и содержанию она интереснее «Гранты», а по цене дешевле, чем «Веста». В последнее время расход топлива стал более насущной проблемой, чем раньше. Цены на топливо растут. Очереди на заправках начали рассасываться, но проблемы остаются. Смена водительских привычек может помочь оптимизировать расходы и сократить частоту поездок на заправку. Подробнее о том, какие привычки снижают расход топлива, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на UFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM. Радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: В России прием заявлений в вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета закончится 25 июля, а на платные места не позднее 20 сентября. Об этом рассказали РИА Новости в Миноборнауке. Конкурсные списки будут опубликованы на сайтах вузов и на портале госуслуг 27 июля, уточнили в ведомстве. При этом до 1 августа в России принимаются согласия на зачисление от поступающих по льготам олимпиадников, а также заключивших договоры о целевом обучении до 5 августа от поступающих по основному конкурсу. Отмечается, что после этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета 3 августа для поступающих по квотам и для олимпиадников, 7 августа для поступающих по основному конкурсу реализуют «Дни тишины». Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали умную систему видеонаблюдения, способную автоматически выявлять признаки потенциального вандального поведения в исторических садах и парках Санкт-Петербурга. В основе предложенной системы лежит модель, которая, в отличие от классических детекторов, не только определяет человека, так называемая ограничивающая рамка человека, но и координаты ключевых точек его тела. Также система может выявлять разбрасывание мусора, порчу клумб и газонов. И в завершении выпуска: вместимость Большого театра планируется увеличить более чем в 2 раза, заявил его глава Валерий Гергиев, об этом сообщает Интерфакс. По его словам, сейчас главный театр страны одновременно может принять до 2600 зрителей, но в ближайшее время его смогут посещать разом 5-6 тысяч человек. «Работа над этим идет. Это будет в какой-то степени даже революционным», — поделился генеральный директор. Аналогичным образом ранее была расширена вместимость Мариинского театра в Санкт-Петербурге с 1700 до 6000 зрительских мест. Гергиев выразил надежду, что в Большом театре удастся не только повторить, но и превзойти этот показатель. Сейчас разница между Большим и Мариинкой по вместимости достигает почти 2,5 раза. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM. Радио УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
9: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если ветрено летом, зимой будет вьюжить. По прогнозам синоптиков, в пятницу 24 июля в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 2 минуты, слабая магнитная буря.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: В продаже был кирпич, шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: на UFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику вокруг. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горячего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: УФМ. УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM. Они уже здесь. Они всегда здесь. Они свои на районе. Свои на районе. На УФМ.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Не прошло и буквально 2-3 недель, может больше, может меньше. Я, честно говоря, не считал, да и зачем это нужно. Мы снова здесь с вами, как всегда, свои на районе, Дмитрий Антоненко и Дарья Лукьянова.
3: Всем привет, мы снова с вами, и как всегда не одни, у нас самые замечательные гости, и этот вечер не исключение. Кто же сегодня у нас в гостях? Сегодня у нас в гостях Ефалия Александровна Кононенко, это директор услабинского филиала Ейского медицинского колледжа. Здравствуйте.
4: Добрый день, Дарья. Добрый день, Дмитрий. Я очень рада, что сегодня оказалась у вас в гостях. Готова с вами сотрудничать сегодня.
3: Супер. Ну что, друзья?
2: Мы тоже подготовились, поэтому вам не будет скучно.
3: Вообще не будет, потому
2: что... Если будет холодно от сплит-системы, это только от сплит-системы, а вот от наших опросов будет...
3: Ну, пока что жарко. Да. Только тепло и уютно. Сегодня говорим про открытие колледжа, узнаем все самое интересное, расскажем все самое важное, поэтому оставайтесь с нами, слушайте внимательно. И, как всегда, напоминаем, что ждем ваши сообщения по номеру телефона 8-964-904-107-9, поэтому если хотите нам что-то написать, мы ждем ваш смс.
2: Если не хотите, тоже пишите. Мы не против.

0: Радио УФМ.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы. Тема контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Свои на районе.
1: Ну что ж, друзья, начинаем нашу программу. Дмитрий Антоненко, Дарья Лукьянова у микрофона. Сегодня у нас в гостях Ефалия Александровна Кононенко, директор Услабинского филиала Ейского медицинского колледжа. Ну, для нас это, конечно, новость, не новость, да, что обычно педколледж у нас, а теперь еще и медицинский.
2: Да.
1: Поэтому сегодня расскажем вам об открытии данного заведения, ну и вообще много
2: все,
1: интересного о нем, да.
2: Да. Начну я, наверное, самый первый вопрос.
1: Так я уже начал.
2: Ладно, продолжу тогда, наверное, я. Самый первый вопрос, который хочется задать, почему именно в Услабинском районе вот такое открытие у нас происходит?
3: Ну, Даш, насколько я знаю, в Усть-Лабинске когда-то медицинский колледж существовал. Угу. Вот, наверное, Дмитрий подтвердит, да, мою, так скажем, мысль, что это было когда-то. Но эта история была закрыта в 90-х годах. Не скажу, по каким причинам, но он был, он закрылся. Мы провели большую социологическую работу, мы провели опрос среди мирных обычных жителей Слабинского района, среди медицинских работников, ЦРБ, частных клиник. И мы выяснили такую интересную вещь, что, оказывается, в Слабинском районе существует ну, не просто огромная, а колоссальная потребность в квалифицированных медицинских кадрах. И, как ни удивительно, это даже не столько врачи, сколько средний медицинский персонал. Но плюс было таким открытием узнать, что, оказывается, достаточно много жителей, которые уже взрослые, которые уже состоявшиеся, которые уже имеют образование, иногда даже не одно, имеют семью, детей. Но вот они когда-то хотели стать медицинскими работниками, но не случилось. То есть колледж закрылся, у них этой возможности не было, а теперь эта возможность реализовать себя и свой потенциал имеется. Поэтому сейчас они тоже приносят свои документы и поступают к нам в Усть-Лабинский филиал.
1: В общем, можно сказать, что вы волшебники.
2: Да, почти.
1: Исполняем мечты.
2: Ну, на самом деле, не только взрослым людям, но и я работаю с молодежью, часто с ними общаюсь, и сейчас медицинские колледжи очень востребованы среди подростков, и очень многие хотят учиться именно на
1: доктора. У меня, кстати, сестра тоже медицинский колледж закончила.
2: Вот.
1: Двоюродная.
3: Здорово.
2: Здорово. Вот мы уже говорили, что, получается, это филиал Ейского медицинского колледжа,
3: да.
2: Верно?
3: Да, все верно.
2: Почему именно Ейский?
3: Мы долго думали, честно скажу, это была работа не одного месяца, мы долго думали, выбирали, искали, чтобы это был именно Краснодарский край. Но Ейский медицинский колледж ведет свою историю с 1932 года.
2: Ого.
3: То есть тогда впервые были открыты 6-месячные курсы для медицинских сестер, а в 1935 году он был переименован в школу медицинских сестер. Таким образом, в 2025 году он отметил свое 90-летие. Вот, то есть мы воспользовались, так скажем, их опытом, их поддержкой. Они очень сильно нам помогают в открытии филиала. Вот, и переняли самое лучшее, что они смогли нам дать.
2: Здорово. Так, в общем, история Ейска начиналась с обучения на медицинскую сестру.
3: Да.
2: Думаю, сейчас там тоже учатся на медицинскую
3: сестру.
2: Конечно. В Услабинске можно учиться на медицинскую сестру? Вообще, какие специальности ждут будущих студентов колледжа?
3: Можно. Можно закончить специально сестринское дело и получить квалификацию медицинский брат или медицинская сестра. Так как в этом году мы только начинаем работу, поэтому специальность только одна. Но у нас, конечно, очень большие, грандиозные планы. Мы планируем на следующий год уже запустить лечебное дело, а через год уже акушерское дело. Я так, ну, немножечко поделюсь, что моя мечта – это вообще стоматология ортодонтическая.
2: Ну, вот это правда, это здорово.
3: Да, это выше пилотаж сестринского
1: дела. Это уже четвертый-пятый год, да?
3: Это уже... Да, наверное, нет, четвертый или пятый. Да-да-да, если мы вот так вот все по плану будем делать. Да. Будем развиваться.
2: Ну, конечно, только вперед. А вот про развитие.
1: Земля такая, вы знаете.
2: Земля у нас
1: трудно
2: вообще, да.
3: Я так и поняла, да, что Краснодарский край славится.
2: Кубанская плодородная.
3: Да.
2: Вот, кстати, по поводу развития. Какие сейчас уже есть условия для абитуриентов? То есть, может быть, что-то особенное, оборудование? Или вот чем вообще он оснащен? Вот какая-то изюминка, может, есть? То, что точно вот сейчас вы скажете и заинтересует абсолютно каждого абитуриента.
3: Ну, честно скажу, тут мне есть чем похвалиться, потому что мы проводили колоссальную работу, огромную по оснащению медицинского колледжа. У нас два здания. То есть дети первого года обучения, они будут на Комсомольской. там для них оснащены кабинеты. И дети 2 и 3 годов обучения будут находиться на Советской, 47. У нас есть для обучения на медицинские специальности абсолютно все. То есть моя вот личная, так скажем, гордость — это 4 полностью оснащенных медицинских кабинета, где есть, начиная от жгутов и каких-то простых пробирок, да, до специальных венозных катетеров, которые используются у детишек с плохими венами или у старых людей с ломкими сосудами. То есть,
1: или у меня.
3: Или, не дай бог, чтобы вам такое пригодилось, но если вдруг нужно будет...
2: Помогут.
3: Вы знаете,
1: я приду к вам,
3: брать.
1: Попрошу мастер-класс, а потом буду по заведениям ходить медицинским и говорить, ну что вы делаете? Ну,
3: все делаете не то, да, вот как нужно.
1: Кровь из вены, так ужас.
3: Ну вот будем надеяться и будем стараться, чтобы наши все-таки медицинские сестры, они были просто здорово обучены этим навыкам, да, чтобы они с первого раза могли зайти в вену. Вот. Кроме медицинских кабинетов, у нас есть 2 компьютерных класса, которые оснащены самым современным оборудованием, потому что, ну, сейчас 21 век на дворе, да, то есть не обязательно ребенка в первый же день выпускать к пациенту. Мы можем сначала попробовать поучиться на компьютерном оборудовании. Можем использовать VR-очки, там, 5D и так далее.
2: Вообще классно.
3: Есть специальный анатомический стол, который не требует присутствия, так скажем, реального тела, но подобного, похожего анатомически. Ну, вот все это у нас есть.
1: Слушайте, ну это круто.
2: Это вообще... Это очень
1: высокий. Самому...
2: Может быть, поступим в этом году?
1: Да.
3: Ну, вы знаете, конкурс аттестатов, простите.
2: Ну, у нас тоже, может быть, он не маленький, этот балл аттестата. У меня хороший.
3: Дмитрий задумался. Считает балл.
1: Я просто считаю...
2: Ты, конечно, в каком году школу закончил, он пока вспомнит.
1: Это хороший балл?
3: Ну, тогда это хороший показатель.
1: Хороший. Нет, молодым у нас дорога, я уже как бы свое образование получил и, в принципе, в жизни, скажем так, сформировался, поэтому я пока останусь здесь.
2: Так, вот. Смотрите, то есть, получается, возвращаемся к теме, теорию ребята получают, на классном оборудовании закрепляют их, и где же они проходят практику? Наверное, самый интересный этап обучения — это практика. Ну.
3: А я могу немножко так поделиться историей жизненного опыта?
2: Вы можете делиться всем.
3: Спасибо. Вы знаете, я преподавала на 4-м курсе медицинского университета. Мои студенты, это были в основном иностранцы, они англоговорящие. И вы знаете, я столкнулась с тем, для меня это было вообще таким шоком и неожиданностью, что они на 4-м курсе уже достаточно взрослые, то есть это после 11-го класса, им, значит, где-то примерно 22-23 года, они брезгуют подойти к пациенту. Они, ну, вот мне так и сказали, что я не буду его трогать, потому что, ну, мне неприятно. Вы знаете, для меня это было большим шоком, потому что для меня пациент – это страдающий человек, да, который, ну, может вызвать только сострадание, заботу, милосердие. А тут вот говорят о том, что брезгуют его трогать. Вот. Поэтому, когда мы думали об открытии медицинского колледжа, моей, так скажем, установкой было то, чтобы дети ходили на практику с первого же года. То есть на первом году обучения, чтобы они привыкали разговаривать с пациентом, переворачивать его, кормить, чтобы они учились вот этому вот состраданию, милосердию и заботе о пациенте. Вот. Мы будем ходить в ЦРБ, мы будем ходить в поликлиники детские и взрослые. Мы будем ходить в частные клиники. Только сегодня состоялся разговор с диализным центром, который здесь находится в Усть-Лабинске, что наши студенты могут ходить и туда, учиться, ну, особенностям специальности именно в этом центре. В дальнейшем могут уже пойти туда на работу, зная все нюансы, зная, к чему они должны быть готовы.
1: Ну, то есть не получится так, что забудь, чему тебя учили, мы
3: начнем все заново, да? Нет.
1: Уже выходит полностью сформированный специалист своего, как бы, направления, который знает, что ему делать.
3: Да, то есть наша задача на 3-м курсе, когда уже останется 10 месяцев обучения, уже чтобы студент вникал в профессию и, ну, как бы шел целенаправленно в то место, куда он готовился поступить.
1: Ну, это отлично. Что ж, друзья, если у вас возникли вопросы уже на данную минуту, пишите. Если в процессе возникнут, также пишите, не стесняйтесь. +7 964 904 107 9 наш номер. Ваши смски принимаем в МАКС. Кстати, если нужно кого-то поздравить с днем рождения, это не за деньги, это бесплатно. Пишите, тоже озвучим.

0: на 107.9.
1: Реклама на УФМ. Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать сердцу снова.
1: Свои на работе!
2: Так, друзья, буквально 30 секунд. Мы сейчас с Дашей на камне-ножницы сразимся, кто начнет этот выход. Она говорит, что я должен выходить, а я отказываюсь. Говорю, ты начинай.
3: Вот мы сейчас, я вот думаю, надо, да, чтобы Дима всегда первый выходил.
2: Вот, но я уступаю тебе, я проиграл, так что давай.
3: Ну что, друзья?
2: Ладно, друзья, вопрос у нас такой.
3: А ну вот видите, он снова сам.
2: Для начала напомним наши контакты. +7 964 904 107 9. Пишите в Макс, есть вопросы, комментарии, приветы, поздравления. Все это мы принимаем, обязательно озвучиваем и отвечаем. Да?
3: Да, но я продолжаю, как всегда, заваливать гостя вопросами. Мы обсудили обучение, практика, а теперь плавно хочется перейти, наверное, логично к трудоустройству. Есть ли вообще, можно сказать, договоренность или условия для трудоустройства выпускников колледжа?
4: Есть возможность заключения целевого договора, но, к сожалению, так случилось, что именно в этом году, когда мы открылись, произошел технический сбой. Мы не знаем, на каком уровне он произошел, но заключить целевой договор вот до последних дней абитуриентам было невозможно. То есть технически это не предоставлялось возможным. Но хорошая новость, что 18 июля вышли изменения, что теперь эта возможность есть, то есть профильные ведомства сработали, и уже заказчики целевого обучения, это ЦРБ, районные больницы, да, областные больницы и так далее, могут формировать предложения для абитуриентов, поступающих по программе среднего профессионального образования. То есть для ребят, которые еще пока не учатся, но которые в этом году поступают. Они заключают договор, учатся, после этого, конечно, они будут работать в данной организации.
2: На самом деле, это очень мне нравится, когда ты только выбрал профессию,
3: и уже не
2: сразу же, да, тебе говорят, пойдешь сюда учиться, пойдешь сюда работать.
4: Не хочешь тут все работать. Четко и понятно.
3: Да, все четко и понятно, да, никакого страха нет.
2: Полнейшая уверенность за свое будущее, то, что ты отучишься, и ты будешь работать. Вот вопрос только в том, как ты отучишься, но это уже...
3: Это уже
4: зависит. Тоже есть нюанс, то есть если не абитуриент, уже студент плохо учится, например, на тройке, то его могут отчислить. Ну, не нужны больницам медики, которые плохо учатся, наконец-то, которые непрофессиональны. Вот.
2: Наконец-то.
3: Ну вот про трудоустройство. Вообще, насколько сейчас востребованы специалисты среднего медицинского звена?
4: Очень востребованы. Порядка то ли 75, то ли 65 тысяч, по разным данным, разные сведения, у нас идет дефицит среднего медицинского персонала. Это, конечно, ну, огромные цифры, да, большой дефицит, и причем он сформирован не только в российской системе здравоохранения, а эти сведения передает ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. То есть это проблема по всему миру. Дефицит именно среди медицинского персонала, именно средних медицинских работников.
3: А сколько сейчас будет студентов в колледже?
4: На данном этапе в этом году будет только порядка 58-60 ребят. То есть это 50 бюджетных мест и, ну, максимум 10 внебюджетных.
3: Так, ну то есть на 50 человек востребованность уже уменьшится, потому что мы знаем, что 50 точно будут у нас классно.
2: А есть уже данные, какой конкурс? Там, сколько...
3: Да, вообще вот приемная кампания, правда, как осуществляется?
4: Приемная кампания,
2: уже...
4: да, она идет очень активно. Мы, конечно, ожидали, что она и будет такая активная, мы ожидали, что много будет заявлений. Приемная кампания пока еще не закончена, да, и на сегодняшнем этапе у нас идет конкурс примерно на одно место, 2,5-3 ребенка. То есть сейчас складывается минимальный проходной балл на уровне 4,5. Мы считаем это очень хорошими стартовыми показателями и надеемся, что так оно и останется к концу приемной кампании.
3: А поступают ребята только после 9 класса или на базе 11 классов?
4: На базе 9 классов. На базе аттестата, да, в окончании 9 классов.
3: Так, какие документы мне нужно принести с собой, чтобы я поступила?
2: Да, ты уже это сама.
3: Конечно, я уже, видите, как заинтересована. Я еще в предыдущем блоке начала думать.
2: Там классе, Даша.
3: А у меня же есть аттестат 9 класса.
2: Да?
3: Да.
4: Вы знаете, на самом деле это вопрос, потому что, ну, у меня, например, высшее образование, еще не было среднего профессионального. Я так так подумала, думаю, ну я же ведь тоже могу поступить. Надо только...
2: чтобы среднее было.
4: Да, да, да. Но надо только найти свой аттестат за 9 класс, потому что за 11 есть, а за 9 класс нет.
2: Кстати, да. Интересно. Ну, высшее тоже есть. Вот если медицинское, буду сам себе капельницы ставить. Что вот я столкнулся с такой ситуацией. Ну, я каждый год прохожу лечение, да, там, ну, как это, не лечение, а обследование.
3: Чекап.
2: Да, чекап, и да. Мне ставят капельницы. И как бы вот медсестры, которые меня ведут уже лет 5, в том году по осени, куда ты дел вены? Я говорю, не знаю, вот все. Ну, говорит, вены у тебя ушли куда-то.
4: Спрятались,
2: стало сложно
4: ушли,
2: их искать,
4: устали
2: да.
4: они.
2: Вот, значит, я пойду учиться и буду сам.
3: Сам
2: вот сюда, вот смотри, вот сюда иголочку вот так. Да, теперь еще. Вот, вот, пап, молодец, возьми шоколад.
3: Так, в общем, знаете, что хотела спросить?
4: По документам.
3: Сама прием... да, да, по документам. И вот пока вспомнила, приемная компания, она находится, у вас, получается, два здания. Она находится в каком из них?
4: Административный персонал и приемная компания находятся по Советской, 47.
3: Так,
4: то есть можно приходить.
3: Советская, 47.
4: Да, с понедельника по пятницу, с 9 до 4, приносить документы. Это аттестат, это справка медицинская. Если кто желает, они могут прийти заранее. Мы выдаем образец, шаблон. Они идут с этим шаблоном и проходят медицинскую комиссию. Вот, приносят фотографии, СНИЛС, паспорт свой, если это несовершеннолетний ребенок, паспорт родителя. Обязательно, чтобы родитель сопровождал, потому что обычно это дети до 18 лет. Все, подают документы, дальше конкурс аттестатов и тадам, зачисление.
2: Так, но дополнительный... И сколько же у вас осталось времени, точнее, у вас и у Дарьи, найти аттестат за 9 класс и прийти
4: Но времени всего ничего, до 10 августа. 10 августа это крайний день.
3: Правда, надо поднажать, найти аттестат, сдуть с него пыль и прибежать на Советскую.
4: Или заказать дубликат.
3: Или заказать дубликат.
2: Да, ну, наша программа будет дольше идти, чем до 10 августа, поэтому, друзья, у вас есть возможность задать вопрос, если он появился, ну, или же вспомнить, у кого сегодня день рождения, и отправить ему музыкальную открытку. Плюс 7 964 904 107,9 наш номер. Пишите.

0: Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Нет, но мне кажется, да, что мне все-таки поддаешься. Ну, сколько можно. Ну что ж, друзья, сегодня мы беседуем о медицинском колледже, который открывает свои двери в нашем городе уже в этом году, уже в сентябре. И у вас еще есть буквально сколько-то до 10 августа.
1: Всего ничего.
0: Да, там пару недель плюс-минус. Где-то я слышал такую фразу. Вот. Ну так вот.
1: Ну так вот, продолжаем. Дима начал, я продолжаю, как всегда. У нас ничего не меняется. На самом деле, я думаю, что можно плавно подходить к концу, потому что все самое главное мы уже обсудили. Мы узнали, чем он оборудован, колледж. И как туда поступить. И как они будут учиться, эти ребята, везунчики. Да. Наверное, хочется задать вам такой...
0: Программа «Свои на районе» переименуется скоро. Кто кого переговорит.
1: Я продолжаю. В общем, задать такой вопрос. Вы когда-то связали свою жизнь с медициной, прошли, наверное, классный путь, стали сейчас директором медицинского колледжа. Вот что бы вы хотели посоветовать ребятам, которые также хотят связать свою жизнь с медициной и планируют поступить в медицинский колледж?
2: Вы знаете, я бы, наверное, сказала им, что не нужно ничего бояться, нужно... Если они хотят, да, связать свою жизнь с медициной, стать медиками, нужно смело идти за своей мечтой, убрать вот это вот чувство какого-то страха, да, или боязни оступиться. Я просто прекрасно помню, как, когда я выходила только работать, я вышла в областную больницу, в дежурство, а перед этим было 2 года ординатуры. Я помню, как я шла каждый вечер к 4, ну, не каждый вечер, а там 3 раза в неделю смены были, к 4 часам вечера меня просто трясло и клошматило. Я шла и говорю, пожалуйста, хоть бы сегодня была спокойная смена, чтобы мне вообще было не страшно. Потом такая иду дальше, думаю, нет-нет, так не пойдет, если ведь будет спокойная смена, я ничему не научусь. Пожалуйста, пускай будет сложная смена, но я всему научусь, и все будет хорошо. Поэтому ребятам я бы посоветовала не бояться поступать к нам, учиться, выходить работать, и, наверное, тем, у кого есть желание, да, идти дальше, то есть поступать, учиться на врачей, да, и работать в больницах медицинскими сестрами, братьями, врачами.
1: Вот. Здорово. И такой у меня еще второй вопрос, вдогонку, так скажем. Предлагаю теперь помечтать, пофантазировать.
2: Я люблю.
1: Тогда точно вопрос для вас. Каким вы видите колледж через 5 лет? Вот что бы вы хотели, как он выглядел, что в нем происходило?
2: Через 5 лет я бы хотела, чтобы это был не колледж, а медицинский университет. Чтобы это было 2 в 1, да? Чтобы мы готовили и среднее, и высшее звено, чтобы это был некий такой центр притяжения Краснодарского края, чтобы когда думали, выбирали, да, а вот куда мне идти учиться на медицинскую специальность? Однозначно в Усть-Лабинск. Только туда, потому что самые лучшие преподаватели, самое лучшее оборудование, самая лучшая поддержка идет оттуда. Поэтому мне бы хотелось, ну вот в моих мечтах, да, это выглядит именно вот так.
0: Ну, тогда спрашивать, а через 10 лет? Ну,
1: даже не будем.
0: Нет, да? Чтобы был второй.
2: Чтобы клиника была.
1: Чтобы через клиника дорогу своя была. Да? Своя.
0: Через дорогу была еще клиника, а вот через квартал или квартал, как правильно? А сейчас и так, и
1: квартал.
0: Так правильно. Да. Было еще что-то. Вот.
1: Да. И чтобы вообще куча... все в Усть-Лабинск приезжали, из Москвы, из Питера, все только сюда, потому что это лучший вуз.
0: Чтобы было много понаехав. Главное, чтобы каждый, кто сюда приедет, нашел свое место.
1: Да, и чтобы ваши мечты стали реальностью.
2: Спасибо.
0: А имена ваших студентов потом были на мировом уровне.
1: Да, и мы их приглашали к нам на радио, «Свои на районе».
0: А мы когда их находили где-нибудь там в Москве, то, слушайте, это же ты в этом...
2: В Усть-Лабинск заканчивал.
0: Я же приходил, ты мне Вену тогда запорол. Да, ну, это я. Ну, как поднялся.
1: Потому что всему научился.
0: Да, потому что хорошо
2: учился. Но мы будем очень стараться.
1: Ну что, друзья, наш эфир подходит к концу. Сегодня у нас в гостях была Нефалия Александровна Кононенко, директор Усть-Лабинского филиала медицинского колледжа. Спасибо большое, что забежали к нам, что провели этот вечер с нами и рассказали все, что нас так сильно интересовало.
2: Вам спасибо большое за приглашение. Мне было очень приятно оказаться у вас в гостях. Но я надеюсь, что это не крайний раз.
0: Да, не задерживайтесь со следующей встречей.
2: Хорошо, благодарю.
0: Друзья, ну а мы с вами прощаемся буквально ненадолго. Уже совсем скоро выйдет в эфир наш новый выпуск «Свои на районе». Дмитрий Антоненко, Дарья Лукьянова были с вами. Всем пока, хорошего вечера.
1: Пока-пока.
0: Сейчас, да, что...
3: Свои на районе.

0: УФМ.
1: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM.
2: Радио УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

УФМ на 107 и 9 FM.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По официальным данным, с начала текущего лета Краснодарский край посетили около 3,5 миллионов туристов. Всего с начала года Кубань приняла уже почти 7,5 миллионов туристов. Средний уровень бронирования отелей и гостиниц в курортный сезон превышает 60%. Данный показатель идентичен как на морских, так и на предгорных курортах. При этом в Анапе санатории и отели сейчас загружены на 73%. Несмотря на существующие вызовы, курортная отрасль края работает стабильно. Мы понимаем, что сегодня турист особенно внимательный, выбирает место для отпуска. Поэтому наша главная задача – обеспечить безопасность, комфорт и высокий уровень сервиса, написал губернатор Краснодарского края в мессенджере Макс. Глава региона уточнил, что туристов на Кубани принимают около 11 тысяч отелей, гостиниц, санаториев и гостевых домов. Почти 300 отелей работают по системе «Все включено». Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях сообщил, что в рамках еженедельного контроля за строительством состоялся плановый объезд объектов. Выездное совещание провели с участием представителей подрядных организаций. Основные вопросы, которые были рассмотрены – переустройство инженерных коммуникаций, соблюдение сроков и контроль качества и благоустройство прилегающих территорий. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, в целях проверки технической исправности муниципальной системы оповещения населения и обеспечения ее готовности к использованию при возникновении ЧС 24 июля с 15 до 16 в районе дач будет проводиться плановая проверка работоспособности звуковых сирен. Прошу сохранять спокойствие и учитывать, что подача звуковых сигналов в указанный период носит исключительно учебно-профилактический характер. Каких-либо действий со стороны населения не требуется. В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде, примыкающем к перекрестку улиц Заплотняная и Коммунальная, с 8 утра 27 июля до 18.00 29 июля въезд и выезд на указанный участок запрещены. Рекомендую заранее выбирать альтернативные маршруты. С начала года отделение Соцфонда России по Краснодарскому краю выдало льготникам почти 4000 путевок на санаторно-курортное лечение. На эти цели из федерального бюджета направили свыше 318 миллионов рублей. Право на бесплатное оздоровление в санаториях имеют различные категории граждан, среди них люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, герои России и СССР, а также другие федеральные льготники. Важное условие – услуга предоставляется тем, кто ранее не отказался от набора соцуслуг, включающего санаторно-курортное лечение и проезд к месту отдыха и обратно, в пользу денежной компенсации. Распределение путевок осуществляется строго в порядке очередности, при этом учитывается дата подачи заявления и медицинский профиль заболевания. Узнать свой номер в очереди жители Кубани могут на официальном сайте СФР. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на UFM. 8-909-45-30.
5: Раз, два, три, ты считаешь слезы на столе. Посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене. Лифтами застреваем на одной.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если ветрено летом, зимой будет вьюжень. По прогнозам синоптиков, в пятницу 24 июля в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 2 минуты, слабая магнитная буря.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Дорожные новости.
1: МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителем попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотреблений льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колес.ру. Хорошей дороги!

0: дома на UFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: реклама на UFM.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на UFM. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: как времени, само.
1: И захочешь, не сломаешь,
0: чтоб тебя увидеть вновь.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Любовь кружит опять, как забытый старый винил. Может меня и трудно понять, но не сломать этот маленький мир, что я построил и бережно верил, что далеко я запрятал в себе. Я полюбил ее, как в самый первый.

0: Да, детка, я смотрю на тебя, я слежу за тобой, я чувствую тебя. И я здесь не случайно, я пришел забрать тебя, да, именно тебя, в волшебный мир Тимура сказки.
1: Я не знаю.

0: прокатись со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной,
2: по Москве ночной,
0: по Москве ночной.
1: И никто другой,
0: и никто другой,
2: и никто другой,
0: и никто другой.
1: Только ты со мной,
0: только ты со мной,
2: только ты со мной,
0: только ты со мной. Да, детка, уверен, это было лучшее свидание в твоей жизни. Не скучай, я скоро вернусь, и мы снова будем вместе. А пока слушай мои треки.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ.

0: Gibi. PhD.
1: Радио УФМ.

0: танцует!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.